помаялка, оленица. Смотри, Юрия попал он того музел. Тут сал цена снижает, дети. Тут чокер две